Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

А если скажут мне века, твоя звезда, увы, погасла, подымет детская рука, мои года, мое

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

тебе подарить. Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 5 часов. Авторадио.

Мы так боимся возраста примет и прячем взгляд, и выглядим устало. Еще вчера нам было 20 лет, дня не прошло, а юности не

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 6 часов. Авторадио.

не живет теперь. Ну а может быть, наоборот, где-то рядом живет летний вальс.

летний вальс в доме том, где мы жили с тобой. Летний вальс влажных улиц и сонных аллей. Летний вальс наших пройденных, прожитых дней. Теплый свет, желтый.

вопрос. В темноте еле слышится шепот цветов. Вместе том, где мы все понимали без слов. И подслушивал старый двор тот нехитрый наш разговор. Вот и помним мы каждый взгляд, каждый звук до сих пор. Летний вальс из окна в тишине городской. Летний вальс в доме том, где мы жили с тобой. Летний вальс влажных улиц и сонных аллей. Летний вальс наших пройденных, прожитых дней. Город спит, пахнут улицы летним дождем.

полчаса до рейса, полчаса до рейса. Мы почти у взлетной полосы, и бегут быстрее всех часов на свете эти электронные часы. Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто

нам с тобой снова не связать. Жаль, что мы друг другу так и не успеем что-то очень важное сказать. Вот и все, что было.

где-то проводы любви. Для кого-то просто легкая погода, а ведь это проводы

за наших верных, за тех подруг, что не у каждого, но есть. За тех подруг, порой с грустными глазами, порой с усталыми глазами.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 7 часов. Авторадио.

0: Реклама.
1: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибас Центру Апвейна и Баскарта и лояльности Веселиба первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-polyclinica.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 0100-64120.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

Реклама. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Радио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 8 часов.
0: Авторадио.

0: Реклама.
1: Сегодня в Мэнес аптеках скидка 30% на всю косметику. Косметика Биодерма, Виши, Эуцерин, Ларуше-Посей, Элементре и других брендов сегодня выгоднее. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

Невозможно стало жить без тебя. Видно, счастье к нам приходит лишь раз. Поняла я это только сейчас. Мне не нужно ни афиш, ни цветов. Мне не нужно ни друзей, ни врагов. Мне нужна моя родная семья, дочка моя.

Люди всякое про нас говорят, все решает, кто из нас виноват. Но с тобой мы знаем точный ответ. Виноват.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио Латвия представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Реклама.
1: Предложение супервыходных в Lidl с 15 августа. Морковь 1 килограмм 49 центов. Филе лосося с кожей 1 килограмм 11,99. И влажные салфетки для уборки разные виды с Lidl Plus евро 89. Lidl стоит того.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Золотые хиты на Авторадио Латвия.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 9 часов. Авторадио.

0: Реклама.
1: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
2: Прощай, цыганка, сэр, были твои губы сладкими, как вино.
3: 25 августа в зале Дзинтари особенный атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети «Билетсервис».
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

кружит земля, как в детстве карусель. А над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла. Им нет числа. Им нет числа, сквозя.

0: Reklama. Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Konservētajai produkcijai Bonduelle 50% atlaide. Maxima.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Авторадио. Движение только вперед.
1: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
2: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Реклама.
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
2: Любимые товары покупателей Lidl. Самые популярные, проверенные временем и признанные предложения. С четверга в магазинах Lidl. Аккумуляторная дрель-шуруповерт 36 евро. Аэрогриль 22 евро. И тонометр на запястье 12 евро. Lidl. Стоит того.
3: Вон Версала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
5: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера. Выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
6: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Халиб.
7: Что ты видишь в твоих снах? Там, наверное, весна.
6: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Халиб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
7: Если чё, я бах.
6: Билеты в кассах «Билеши сервис».
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: «Автомеханика». Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: После ремонта часто возникает ситуация, которая кажется не такой уж важной. Спереди поставлены новые колодки и диски, машина тормозит, все работает. Но сзади износ уже заметный. И возникает вопрос, можно ли пока ездить дальше? На первый взгляд кажется, что ничего критичного нет. Основная нагрузка при торможении приходится на переднюю ось, значит, новые передние тормоза должны справляться. Но дело в том, что тормозная система работает как единое целое. Когда спереди стоят новые цепкие колодки, а сзади уже изношенные, баланс усилий нарушается. Перед начинает тормозить активнее, зад подключается слабее, и из-за этого меняется поведение автомобиля. При резком торможении машина может клюнуть носом сильнее обычного, увеличивается нагрузка на переднюю подвеску, а задняя ось начинает работать нестабильно. Дополнительно страдает распределение тормозного усилия. Электроника пытается компенсировать разницу, но возможности системы не безграничны. В экстренной ситуации это может сказаться на управляемости. Есть и еще один момент, который часто упускают. Изношенные задние колодки хуже прижимаются, перегреваются и могут начать работать неравномерно. Из-за этого увеличивается тормозной путь, особенно на мокрой или скользкой дороге. Появляется риск того, что задняя ось начнет раньше терять сцепление. В таком состоянии автомобиль остается на ходу, но запас безопасности уже снижается. Поэтому ответ здесь простой. Ездить можно, если износ еще не критичный, но затягивать с заменой не стоит. Тормоза – это система, где важна согласованная работа всех элементов. Когда одна часть новая, а другая уже на пределе, вся система начинает работать не так, как задумано. Именно поэтому при обслуживании тормозов лучше смотреть на картину целиком. Это не только про комфорт, но и про контроль над машиной в тот момент, когда он действительно нужен. На этом пока все.
0: Автомеханика. Слушайте по выходным на Авторадио Латвия.
2: Реклама.
3: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. АКОС 4 – новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже – эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги – улица АКОС 4. Подробнее на akos4.lv или в агентстве недвижимости «Кода Реал». АКОС 4 – тишина, которую вы...

0: Выбирайте сами.
1: Redzes festivāls Visionete optikās 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
2: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибас Центру Апвейна и Баскарты лояльности Веселиба первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-поликлиника ЛВ или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006 4120.
3: Снижаем цены на мясные продукты. В магазинах Lidl с понедельника. Нарезанный свиной бекон горячего копчения 100 грамм 95 центов. Свиные колбаски 400 грамм евро 99. И вареная колбаса со шпиком 600 грамм 2,99. Lidl стоит того.
4: Только три дня с 13 по 15 августа в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику Авана, Филорга, Биодрога, Эуцерин, Бионики и других брендов, а также на продукты для укрепления организма «Формула Витале», «Випилаб», «Доппелхерц» и других брендов. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках. Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
5: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Андерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября в «Андерсала». Группа «Сплин». 5 сентября в «Андерсала».
6: Люди ночами.
5: Билеты на fridayticket.com.

Я сделана из дождя, мне в солнечном городе нет места. Я сделана из дождя, мне так не хватает тебя. Я сделана из пустоты, чтоб не заметить, прошел ты мимо в осколки моей мечты. За что же так

Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «На-на». Файна. Запись выступления июль 2024 года.

0: Реклама.
1: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
2: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
3: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piekdien un sestdien, 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sadzīves ķīmijai 50% atlaide. Tualetes papīram un papīra dvieliem 40% atlaide. Maxima.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Авторадио. Движение только вперед.
1: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
2: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: «Дело мастера».
1: Когда на деревянной мебели появляется темный след от влаги, это всегда неприятно. Кажется, что вещь испорчена, но чаще всего дерево можно вернуть к жизни, если действовать спокойно и аккуратно. Влага проникает внутрь волокон, оставляет следы и меняет цвет поверхности, но именно структура дерева позволяет его восстановить. Сначала важно полностью высушить участок. Делать это нужно естественным способом, без резкого нагрева. Фен, обогреватель или солнечный свет могут пересушить поверхность и привести к трещинам. Поэтому мягкое проветривание – самый безопасный вариант. Когда дерево высохнет, пятно станет понятнее, и можно переходить к следующему шагу. Если потемнение неглубокое, помогает мягкая шлифовка. Тонкая наждачная бумага постепенно снимает верхний слой, где и задержалась влаговая метка. Главное не спешить и работать по направлению волокон, чтобы поверхность оставалась ровной. После шлифовки мебель протирают влажной тканью, дают высохнуть и оценивают результат. Когда пятно проникло глубже, можно попробовать отбеливание. Для этого используют раствор перекиси водорода или специальные отбеливающие составы. Они работают мягко, поднимают цвет волокон и постепенно выравнивают тон. Состав наносят кистью, дают ему высохнуть и только потом оценивают изменения. После восстановления дерева важно защитить поверхность. Для этого подойдет мебельное масло, воск или лак. Масло возвращает древесине насыщенность, воск создает мягкую матовую пленку, а лак образует устойчивое защитное покрытие, которое препятствует проникновению влаги. Небольшое потемнение – это не приговор. Это всего лишь след контакта дерева с водой, и если вовремя заняться проблемой, мебель можно сохранить на долгие годы. А умение вернуть древесине здоровый цвет и защитить ее от будущей влаги – это уже дело мастера.
0: Дело мастера.
2: Реклама.
3: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
4: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра – евро 49. Подсолнечное масло 1 литр – евро 89. И творог 9% 1 килограмм – 3,59. Lidl. Стоит того.
5: В августе на небе сияют звезды. Но в Мэнес аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. В августе Magvit Plus и Magvit Go для мышц, нервов и энергии продаются за полцены от 9 евро 99 центов. Предложение действительно при наличии карты Веселыба.
6: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
7: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
8: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
7: Ух ты! Безумно выгодно.
9: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
10: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā. 28. augustā Kimmel kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kimmel kvartālā.

Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

Интересный факт. Пробки в Великобритании. В Великобритании огромные проблемы с пробками. По подсчетам ученых, в среднем британский водитель проводит в пробках около 99 дней в своей жизни. Самое интересное, что в других странах тоже есть похожие данные. В них утверждается, что в среднем активные водители проводят в пробках до 7 дней ежегодно. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА ЛВ или в магазине ПТА Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
1: В магазинах Lidl дни XXL с 13 августа. Сыр чеддер XXL 1 кг 8,99. Лазанья со свининой 1 кг 150 грамм 5,49. И какао-батончики 8 по 30 грамм 2,29. Lidl XXL. Выгода рассчитывается от стоимости стандартной упаковки.
2: Redzes festivāls Visionete Optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
3: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Medus на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке!
4: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piekdien un sestdien, 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Konservētajai produkcijai Bonduelle 50% atlaide. Maxima.
5: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.

0: На четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы говорим о том, как собака общается с членами семьи и какие сигналы она использует. Сегодня мы обсуждаем ситуацию, с которой может столкнуться любая семья. Почему собака иногда рычит на ребенка и как правильно на это реагировать? Для собаки рычание является способом общения. Это предупреждение о том, что ей сейчас некомфортно. Речь не идет о злости или агрессии. Так собака пытается показать, что границы нарушены и ей нужно больше пространства. Такое может происходить, если ребенок подходит слишком близко, тянет собаку за уши или лапы, наваливается на нее или играет слишком активно. Иногда рычание появляется рядом с лежанкой, игрушками или миской. Собака может воспринимать эти места как зону покоя и не быть готовой к неожиданному контакту. Также подобная реакция возможна у собак, которые мало общались с детьми и не привыкли к их резким движениям и громким звукам. Важно помнить, что рычание редко возникает внезапно. До него собака обычно подает более тихие сигналы. Она может отворачиваться, прижимать уши, замирать или отходить в сторону. Если эти знаки остаются незамеченными, собака усиливает сигнал голосом. Задача взрослого состоит не в том, чтобы наказывать собаку за рычание, а в том, чтобы разобраться в причине. Рычание помогает предотвратить конфликт и показывает, что питомцу нужна помощь человека. Убирая этот сигнал наказанием, мы лишаем собаку возможности предупреждать. Очень важно учить ребенка уважительному и спокойному общению с собакой. Все контакты должны проходить под контролем взрослых. И пока мы учимся понимать сигналы собаки и вовремя на них реагировать, мир на четырех лапах становится понятнее и добрее для всех.
0: На четырех лапах. Реклама.
2: Ищите свежие продукты по лучшим ценам? Приезжайте на рынок в Пурцемсе. Заузова 38А. Сытный плов, вкусный кебаб и домашние супы в Чайхане. Лучшее мясо, молочная продукция, свежие овощи, фрукты и ягоды от местных производителей. Нет времени готовить? Загляните в кулинарию с большим выбором свежих и готовых блюд. Рынок в Пурцемсе. Заузова 38А. Все свежее, вкусное и рядом с вами.
3: Предложение супервыходных в Lidl с 15 августа. Морковь 1 килограмм 49 центов. Филе лосося с кожей 1 килограмм 11,99. И влажные салфетки для уборки разные виды с Lidl Plus евро 89. Lidl стоит того.
4: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
5: Я пью до дна за тех, кто в море.
6: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
7: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1, выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: «Авторадио». Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Авторадио. Движение только вперед.
0: Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. 10-е место.

слушаете «Суперхиты» Авторадио Латвия. Главные песни большой столицы. 9-е место.

главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио «Латвия». Восьмое место.

0: Реклама.
1: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнес аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. Специальные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары. Весь август не пропустите звездные цены в Мэнес аптеке. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
2: Пищевая добавка не изменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Нектарины 1 килограмм с Lidl Plus €77. Сметана 450 грамм с Lidl Plus €49. И свиные ребрышки 1 килограмм €4,49. Lidl. Стоит того!
4: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
5: Билеты. Билетшустерви.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
7: Вы слушаете суперхиты авторадио Латвия.
8: Седьмое место.

Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио «Латвия». 6-е место.

Это главные песни большой столицы. Суперхиты авторадио «Латвия». Пятое место.

0: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА ЛВ или в магазине ПТА Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
1: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
2: Невыключенный утюг?
1: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
3: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
4: Очки «Филман».
3: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
5: В магазинах Lidl дни XXL с 13 августа. Сыр чеддер XXL 1 килограмм 8,99. Лазанья со свининой 1 килограмм 150 грамм 5,49. И какао-батончики 8 по 30 грамм 2,29. Lidl XXL. Выгода рассчитывается от стоимости стандартной упаковки.
6: Вы слушаете главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни авторадио Латвия.
7: Четвертое место.
8: Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки. И не было другой такой любви.

главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни Авторадио Латвия. Третье место.

0: на Авторадио Латвия.
1: Максим Фадеев. Обязательно вернусь.
2: Я обязательно вернусь.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной, а может, я вернусь зимой.

0: клянусь.
1: Реклама. Лето в новом звучании в Норсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Норсе объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Норсе – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
2: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра, евро 49. Подсолнечное масло 1 литр, евро 89. И творог 9%, 1 килограмм, 3,59. Lidl. Стоит того.
3: Более 30 лет они покоряют

высокоэнергичное шоу-ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на Бельшу-сервис ЛВ. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ. Это главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. Второе место.

Главные песни большой столицы. Звезды эфира Авторадио Латвия. Первое место.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Авторадио.

0: Конечная остановка.
1: Пришло время сделать очередную вкусную остановку. Сегодня на вашем столе рыба, запеченная в духовке. Ароматная, нежная и по-настоящему домашняя. История блюд из рыбы началась еще в древности. Люди готовили рыбу задолго до того, как появились печи и сковородки. Ее запекали на углях, в глине, в листьях и в жаровнях из камня. Со временем это стало настоящей традицией, а в Европе запеченная рыба заняла особое место на праздничных столах. Особенно ценили карпа. Его считали символом достатка и благополучия. Недаром в старину говорили: «Где карп на столе, там праздник в семье». А запекание в духовке стало тем способом, который сохраняет вкус, сок и аромат. Чтобы приготовить карпа, нужно немного внимания и простых ингредиентов. Очистите рыбу, удалите внутренности, тщательно промойте и обсушите. Сделайте несколько неглубоких надрезов по бокам и натрите смесью соли и специй для рыбы. В брюшко положите укроп, зеленый лук, немного лимона и каплю сливочного масла для мягкости. Переложите карпа на противень. Можно добавить вокруг немного овощей – морковь, лук и картофель. Они впитают сок и станут ароматным гарниром. Запекайте при температуре около 180 градусов примерно 40 минут. Подавать карпа необходимо горячим, а по желанию его можно посыпать зеленью и слегка сбрызнуть лимонным соком. Согласитесь, что это простое блюдо, но в нем есть что-то особенное, то, что делает дом уютным, а ужин по-настоящему вкусным. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка. Реклама.
2: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
3: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
4: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты – ticketshop.lv.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
5: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
6: Ого! Такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Нектарины 1 килограмм с Lidl Plus евро 77. Сметана 450 грамм с Lidl Plus евро 49. И свиные ребрышки 1 килограмм 4,49. Lidl. Стоит того!
7: 29 августа на сцене концертного зала «Цинтари» с большим сольным концертом выступит Джа Халиб.
8: Что ты видишь в твоих снах? Там, наверное, весна.
7: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Халиб. 29 августа. Концертный зал «Цинтари».
9: Если что, я пах.
7: Билет. в кассах Билеш и Сервис.
9: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Реклама. Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Цзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv.
1: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
2: Это вообще нужно измерять?
1: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
3: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
4: Я пью до дна за тех, кто в море.
5: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
6: Вот новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
7: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте bilishuservice. Не пропусти.
7: Еще не все разрешено.
8: Только три дня с 13 по 15 августа в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ» акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику «Авана», «Филорга», «Биодрога», «Эуцерин», «Бионики» и других брендов, а также на продукты для укрепления организма «Формула Витале», «Випилаб», «Доппелхерц» и других брендов. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
9: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября «Вандерсала». Группа «Сплин». 5 сентября «Вандерсала».
10: Люди ночами.
9: Билеты на fridayticket.com.

0: Мотор.
1: Киноафиша. В программе «Киноафиша» история человека, который доказал, даже в самые трудные моменты можно изменить свою жизнь, если не потерять веру в себя. Фильм «В погоне за счастьем» — это трогательная история о борьбе, надежде и силе характера. Картина основана на реальных событиях и рассказывает путь Криса Гарднера, человека, который прошел через нищету и бездомность, чтобы однажды добиться невероятного успеха. Фильм «В погоне за счастьем» рассказывает о простом продавце — Крисе Гарднере. Главную роль исполнил Уилл Смит, а его сына в картине сыграл настоящий сын актера Джейден Смит. Их экранные отношения стали одной из самых сильных сторон этой истории. Действие фильма переносит зрителя в Сан-Франциско начало 80-х годов. Крис вкладывает все семейные сбережения в продажу специального медицинского оборудования. Но товар оказывается почти никому не нужен. Из-за финансовых проблем рушится его брак, и мужчина остается один с маленьким сыном на руках. Несмотря на отсутствие денег и стабильного жилья, Крис получает шанс пройти неоплачиваемую стажировку в крупной брокерской компании. Из 20 стажеров только один должен получить постоянную работу. Чтобы добиться цели, ему приходится совмещать обучение, поиски клиентов и заботу о ребенке. Иногда отец и сын остаются без дома и вынуждены ночевать в самых неожиданных местах, но Крис продолжает бороться ради будущего своего сына. Кино «В погоне за счастьем» — это не просто история успеха, а фильм,

0: на реальных событиях о силе любви, упорстве и желании изменить свою судьбу. Позже Гарднер действительно стал успешным бизнесменом и основал собственную компанию. Приятного просмотра!
1: Киноафиша.
2: Стоп! Снято!
1: Реклама.
3: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
4: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv. Ищите свежие продукты по лучшим ценам? Приезжайте на рынок в Пурцемсе. Дзелзова 38А. Сытный плов, вкусный кебаб и домашние супы в Чайхане. Лучшее мясо, молочная продукция, свежие овощи, фрукты и ягоды от местных производителей. Нет времени готовить? Загляните в кулинарию с большим выбором свежих и готовых блюд. Рынок в Пурцемсе. Дзелзова 38А. Все свежее, вкусное и рядом с вами.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Авторадио.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

0: Реклама.
1: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
0: Более 30 лет они покоряют.

Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Интересный факт. Самая большая пробка. В 2010 году на 110-м китайском шоссе была зафиксирована пробка, которую называют крупнейшей за историю автомобильного транспорта. Некоторые водители сообщали, что они ехали 100-километровый участок в течение 5 дней. А всего затор длился с 14 по 25 августа. Причиной пробки стало резкое увеличение количества грузовиков, которые везли уголь из провинции Внутренняя Монголия в Пекин, в сочетании с автодорожными работами.
1: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: «Автомеханика». Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: После ремонта часто возникает ситуация, которая кажется не такой уж важной. Спереди поставлены новые колодки и диски, машина тормозит, все работает, но сзади износ уже заметный. И возникает вопрос, можно ли пока ездить дальше? На первый взгляд кажется, что ничего критичного нет. Основная нагрузка при торможении приходится на переднюю ось, значит, новые передние тормоза должны справляться. Но дело в том, что тормозная система работает как единое целое. Когда спереди стоят новые цепкие колодки, а сзади уже изношенные, баланс усилий нарушается. Перед начинает тормозить активнее, зад подключается слабее, и из-за этого меняется поведение автомобиля. При резком торможении машина может клюнуть носом сильнее обычного, увеличивается нагрузка на переднюю подвеску, а задняя ось начинает работать нестабильно. Дополнительно страдает распределение тормозного усилия. Электроника пытается компенсировать разницу, но возможности системы не безграничны. В экстренной ситуации это может сказаться на управляемости. Есть и еще один момент, который часто упускают. Изношенные задние колодки хуже прижимаются, перегреваются и могут начать работать неравномерно. Из-за этого увеличивается тормозной путь, особенно на мокрой или скользкой дороге. Появляется риск того, что задняя ось начнет раньше терять сцепление. В таком состоянии автомобиль остается на ходу, но запас безопасности уже снижается. Поэтому ответ здесь простой. Ездить можно, если износ еще не критичный, но затягивать с заменой не стоит. Тормоза – это система, где важна согласованная работа всех элементов. Когда одна часть новая, а другая уже на пределе, вся система начинает работать не так, как задумано. Именно поэтому при обслуживании тормозов лучше смотреть на картину целиком. Это не только про комфорт, но и про контроль над машиной в тот момент, когда он действительно нужен. На этом пока все.
0: Автомеханика. Слушайте по выходным на Авторадио Латвия.
2: Реклама.
3: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
4: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
3: Ух ты! Безумно выгодно.
5: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
6: «25 августа в зале Дзинтари особенный атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети «Билетсервис».

Авторадио Латвия. Живой звук. Владимир Пресняков. Все нормально. Живое выступление 2022 года.

Реклама. Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. I Speak. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 15 часов. Авторадио.

0: Дело мастера.
1: Когда на деревянной мебели появляется темный след от влаги, это всегда неприятно. Кажется, что вещь испорчена, но чаще всего дерево можно вернуть к жизни, если действовать спокойно и аккуратно. Влага проникает внутрь волокон, оставляет следы и меняет цвет поверхности, но именно структура дерева позволяет его восстановить. Сначала важно полностью высушить участок. Делать это нужно естественным способом, без резкого нагрева. Фен, обогреватель или солнечный свет могут пересушить поверхность и привести к трещинам. Поэтому мягкое проветривание – самый безопасный вариант. Когда дерево высохнет, пятно станет понятнее, и можно переходить к следующему шагу. Если потемнение неглубокое, помогает мягкая шлифовка. Тонкая наждачная бумага постепенно снимает верхний слой, где и задержалась влаговая метка. Главное не спешить и работать по направлению волокон, чтобы поверхность оставалась ровной. После шлифовки мебель протирают влажной тканью, дают высохнуть и оценивают результат. Когда пятно проникло глубже, можно попробовать отбеливание. Для этого используют раствор перекиси водорода или специальные отбеливающие составы. Они работают мягко, поднимают цвет волокон и постепенно выравнивают тон. Состав наносят кистью, дают ему высохнуть и только потом оценивают изменения. После восстановления дерева важно защитить поверхность. Для этого подойдет мебельное масло, воск или лак. Масло возвращает древесине насыщенность, воск создает мягкую матовую пленку, а лак образует устойчивое защитное покрытие, которое препятствует проникновению влаги. Небольшое потемнение – это не приговор. Это всего лишь след контакта дерева с водой, и если вовремя заняться проблемой, мебель можно сохранить на долгие годы. А умение вернуть древесине здоровый цвет и защитить ее от будущей влаги – это уже дело мастера.
0: Дело мастера.
2: Реклама. Большие города.
3: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтери». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго.
4: Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Реклама.
1: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
1: Билеты «Билишус Сервис».
3: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: от наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы говорим о том, как собака общается с членами семьи и какие сигналы она использует. Сегодня мы обсуждаем ситуацию, с которой может столкнуться любая семья. Почему собака иногда рычит на ребенка и как правильно на это реагировать? Для собаки рычание является способом общения. Это предупреждение о том, что ей сейчас некомфортно. Речь не идет о злости или агрессии. Так собака пытается показать, что границы нарушены, и ей нужно больше пространства. Такое может происходить, если ребенок подходит слишком близко, тянет собаку за уши или лапы, наваливается на нее или играет слишком активно. Иногда рычание появляется рядом с лежанкой, игрушками или миской. Собака может воспринимать эти места как зону покоя и не быть готовой к неожиданному контакту. Также подобная реакция возможна у собак, которые мало общались с детьми и не привыкли к их резким движениям и громким звукам. Важно помнить, что рычание редко возникает внезапно. До него собака обычно подает более тихие сигналы. Она может отворачиваться, прижимать уши, замирать или отходить в сторону. Если эти знаки остаются незамеченными, собака усиливает сигнал голосом. Задача взрослого состоит не в том, чтобы наказывать собаку за рычание, а в том, чтобы разобраться в причине. Рычание помогает предотвратить конфликт и показывает, что питомцу нужна помощь человека. Убирая этот сигнал наказанием, мы лишаем собаку возможности предупреждать. Очень важно учить ребенка уважительному и спокойному общению с собакой. Все контакты должны проходить под контролем взрослых. И пока мы учимся понимать сигналы собаки и вовремя на них реагировать, мир на четырех лапах становится понятнее и добрее для всех.
0: На четырех лапах. Реклама.
2: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсан». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Авторадио.

воздух брел и в снег. Были ночи утомительные, бессонные. А бывало, я встречал тебя во сне.

0: Реклама.
1: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā Kinokvartālā. Biļetes biļešu servisā. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kinokvartālā.
2: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

Интересный факт. Электромобили. Современные электрокары и гибридные автомобили практически бесшумны. Это, по мнению ряда исследователей, создает угрозу безопасности для пешеходов, привыкших к гудению двигателя машины. Законы, предписывающие производителям таких автомобилей устанавливать системы искусственного шума, уже приняты в Японии, Евросоюзе, а также в США, с оговоркой, что они обязаны работать при движении со скоростью до 30 км в час. Авторадио «Латвия». Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: «Автомеханика». Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: После ремонта часто возникает ситуация, которая кажется не такой уж важной. Спереди поставлены новые колодки и диски, машина тормозит, все работает, но сзади износ уже заметный. И возникает вопрос, можно ли пока ездить дальше? На первый взгляд кажется, что ничего критичного нет. Основная нагрузка при торможении приходится на переднюю ось, значит, новые передние тормоза должны справляться. Но дело в том, что тормозная система работает как единое целое. Когда спереди стоят новые цепкие колодки, а сзади уже изношенные, баланс усилий нарушается. Перед начинает тормозить активнее, зад подключается слабее, и из-за этого меняется поведение автомобиля. При резком торможении машина может клюнуть носом сильнее обычного, увеличивается нагрузка на переднюю подвеску, а задняя ось начинает работать нестабильно. Дополнительно страдает распределение тормозного усилия. Электроника пытается компенсировать разницу, но возможности системы не безграничны. В экстренной ситуации это может сказаться на управляемости. Есть и еще один момент, который часто упускают. Изношенные задние колодки хуже прижимаются, перегреваются и могут начать работать неравномерно. Из-за этого увеличивается тормозной путь, особенно на мокрой или скользкой дороге. Появляется риск того, что задняя ось начнет раньше терять сцепление. В таком состоянии автомобиль остается на ходу, но запас безопасности уже снижается. Поэтому ответ здесь простой. Ездить можно, если износ еще не критичный, но затягивать с заменой не стоит. Тормоза – это система, где важна согласованная работа всех элементов. Когда одна часть новая, а другая уже на пределе, вся система начинает работать не так, как задумано. Именно поэтому при обслуживании тормозов лучше смотреть на картину целиком. Это не только про комфорт, но и про контроль над машиной в тот момент, когда он действительно нужен. На этом пока все.
0: Автомеханика. Слушайте по выходным на Авторадио Латвия.
2: Реклама.
3: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибас Центру Апвейна Ибас картой лояльности Веселиба первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-polyclinica.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
4: Рейнсес фестивалс визионете оптикас. 40% отлайды тикай лиц 23 августа. Бриллес ирте. Байрак узини визионете.lv.
5: Cenas zeltenas tiks kā

0: Реклама.
1: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. АКОС 4 – новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже – эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги – улица АКОС 4. Подробнее на akos4.lv или в агентстве недвижимости «Кода Реал». АКОС 4 – тишина, которую вы выбираете сами.
2: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цитасантехника». Рига. Гуннара Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цитасантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
3: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Все могло бы быть по-другому.
0: Первое автомобильное радио.
1: Только

0: 3.2 FM.
1: Авторадио «Латвия». Вместе в пути.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов. Авторадио.

0: Мотор.
1: Киноафиша.
2: В программе «Киноафиша» история человека, который доказал, даже в самые трудные моменты можно изменить свою жизнь, если не потерять веру в себя. Фильм «В погоне за счастьем» — это трогательная история о борьбе, надежде и силе характера. Картина основана на реальных событиях и рассказывает путь Криса Гарднера, человека, который прошел через нищету и бездомность, чтобы однажды добиться невероятного успеха. Фильм «В погоне за счастьем» рассказывает о простом продавце — Крисе Гарднере. Главную роль исполнил Уилл Смит, а его сына в картине сыграл настоящий сын актера Джейден Смит. Их экранные отношения стали одной из самых сильных сторон этой истории. Действие фильма переносит зрителя в Сан-Франциско начало 80-х годов. Крис вкладывает все семейные сбережения в продажу специального медицинского оборудования. Но товар оказывается почти никому не нужен. Из-за финансовых проблем рушится его брак, и мужчина остается один с маленьким сыном на руках. Несмотря на отсутствие денег и стабильного жилья, Крис получает шанс пройти неоплачиваемую стажировку в крупной брокерской компании. Из 20 стажеров только один должен получить постоянную работу. Чтобы добиться цели, ему приходится совмещать обучение, поиски клиентов и заботу о ребенке. Иногда отец и сын остаются без дома и вынуждены ночевать в самых неожиданных местах, но Крис продолжает бороться ради будущего своего сына. Кино «В погоне за счастьем» — это не просто история успеха, а фильм на реальных событиях о силе любви, упорстве и желании изменить свою судьбу. Позже Гарднер действительно стал успешным бизнесменом и основал собственную компанию. Приятного просмотра!
1: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
1: Реклама.
3: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
4: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнэс аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. В августе Магвит Плюс и Магвит Гоу для мышц, нервов и энергии продаются за полцены от 9 евро 99 центов. Предложение действительно при наличии карты Веселыба.
5: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Мэнэс аптека. Рецепт твоего здоровья.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

Авторадио Латвия. Живой звук. Андрей Державин. Не плачь, Алиса. Живое выступление 2018 года.

0: сделаем вид, что у нас очень много зрителей. Кстати, радиослушатели могут петь. Поем!
1: Прощай, Алиса.

0: Друзья мои, спасибо вам огромное. Мы вас любим, мы по вам соскучились. Давайте встречаться чаще.
1: Реклама. Лето в новом звучании в Норсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что...

0: Вы слушаете Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Стюардесса по имени Жанна. Не желай счастья.
0: 103.2 FM.
1: Без тебя в этом мире метели не белые.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Авторадио.

0: программе «На четырех лапах» мы говорим о том, как собака общается с членами семьи и какие сигналы она использует. Сегодня мы обсуждаем ситуацию, с которой может столкнуться любая семья. Почему собака иногда рычит на ребенка и как правильно на это реагировать? Для собаки рычание является способом общения. Это предупреждение о том, что ей сейчас некомфортно. Речь не идет о злости или агрессии. Так собака пытается показать, что границы нарушены, и ей нужно больше пространства. Такое может происходить, если ребенок подходит слишком близко, тянет собаку за уши или лапы, наваливается на нее или играет слишком активно. Иногда рычание появляется рядом с лежанкой, игрушками или миской. Собака может воспринимать эти места как зону покоя и не быть готовой к неожиданному контакту. Также подобная реакция возможна у собак, которые мало общались с детьми и не привыкли к их резким движениям и громким звукам. Важно помнить, что рычание редко возникает внезапно. До него собака обычно подает более тихие сигналы. Она может отворачиваться, прижимать уши, замирать или отходить в сторону. Если эти знаки остаются незамеченными, собака усиливает сигнал голосом. Задача взрослого состоит не в том, чтобы наказывать собаку за рычание, а в том, чтобы разобраться в причине. Рычание помогает предотвратить конфликт и показывает, что питомцу нужна помощь человека. Убирая этот сигнал наказанием, мы лишаем собаку возможности предупреждать. Очень важно учить ребенка уважительному и спокойному общению с собакой. Все контакты должны проходить под контролем взрослых. И пока мы учимся понимать сигналы собаки и вовремя на них реагировать, мир на четырех лапах становится понятнее и добрее для всех.
1: На четырех лапах. Реклама.
2: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнес аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. В августе Magvit Plus и Magvit Go для мышц, нервов и энергии продаются за полцены от 9 евро 99 центов. Предложение действительно при наличии карты Веселыба.
3: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

0: Интересный факт. Логотип BMW. Сегменты логотипа BMW были раскрашены в белый и синий, потому что эти цвета являются символическими для Баварии, где располагается производство. Позже маркетологи BMW придумали легенду, что на логотипе изображен стилизованный белый пропеллер аэроплана, рассекающий синее небо. Дело в том, что изначально BMW была создана для производства двигателей самолетов и только через 10 лет начала выпуск автомобилей.
1: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: «Автомеханика». Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: После ремонта часто возникает ситуация, которая кажется не такой уж важной. Спереди поставлены новые колодки и диски, машина тормозит, все работает, но сзади износ уже заметный. И возникает вопрос, можно ли пока ездить дальше? На первый взгляд кажется, что ничего критичного нет. Основная нагрузка при торможении приходится на переднюю ось, значит, новые передние тормоза должны справляться. Но дело в том, что тормозная система работает как единое целое. Когда спереди стоят новые цепкие колодки, а сзади уже изношенные, баланс усилий нарушается. Перед начинает тормозить активнее, зад подключается слабее, и из-за этого меняется поведение автомобиля. При резком торможении машина может клюнуть носом сильнее обычного, увеличивается нагрузка на переднюю подвеску, а задняя ось начинает работать нестабильно. Дополнительно страдает распределение тормозного усилия. Электроника пытается компенсировать разницу, но возможности системы не безграничны. В экстренной ситуации это может сказаться на управляемости. Есть и еще один момент, который часто упускают. Изношенные задние колодки хуже прижимаются, перегреваются и могут начать работать неравномерно. Из-за этого увеличивается тормозной путь, особенно на мокрой или скользкой дороге. Появляется риск того, что задняя ось начнет раньше терять сцепление. В таком состоянии автомобиль остается на ходу, но запас безопасности уже снижается. Поэтому ответ здесь простой. Ездить можно, если износ еще не критичный, но затягивать с заменой не стоит. Тормоза – это система, где важна согласованная работа всех элементов. Когда одна часть новая, а другая уже на пределе, вся система начинает работать не так, как задумано. Именно поэтому при обслуживании тормозов лучше смотреть на картину целиком. Это не только про комфорт, но и про контроль над машиной в тот момент, когда он действительно нужен. На этом пока все.
0: Автомеханика. Слушайте по выходным на Авторадио Латвия.

0: рыбу задолго до того, как появились печи и сковородки. Ее запекали на углях, в глине, в листьях и в жаровнях из камня. Со временем это стало настоящей традицией, а в Европе запеченная рыба заняла особое место на праздничных столах. Особенно ценили карпа. Его считали символом достатка и благополучия. Недаром в старину говорили: «Где карп на столе, там праздник в семье», а запекание в духовке стало тем способом, который сохраняет вкус, сок и аромат. Чтобы приготовить карпа, нужно немного внимания и простых ингредиентов. Очистите рыбу, удалите внутренности, тщательно промойте и обсушите. Сделайте несколько неглубоких надрезов по бокам и натрите смесью соли и специй для рыбы. В брюшко положите укроп, зеленый лук, немного лимона и каплю сливочного масла для мягкости. Переложите карпа на противень. Можно добавить вокруг немного овощей – морковь, лук и картофель. Они впитают сок и станут ароматным гарниром. Запекайте при температуре около 180 градусов примерно 40 минут. Подавать карпа необходимо горячим, а по желанию его можно посыпать зеленью и слегка сбрызнуть лимонным соком. Согласитесь, что это простое блюдо, но в нем есть что-то особенное, то, что делает дом уютным, а ужин по-настоящему вкусным. Приятного аппетита!
1: Вкусная остановка. Реклама. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
2: Все, что я помню.
1: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv. 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: от наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Реклама.
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Реклама.
1: Reizes festivāls Visionete Optikās 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
2: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вондерсала».
3: Люди ночами.
2: Билеты на FridayTicket.com.

0: Авторадио Латвия. Живой звук.
1: 90-е годы подарили российской эстраде много молодых и талантливых исполнителей. Едва ли не каждый месяц загорались новые звезды. Среди ярких имен выделялась и группа «Иванушки Интернешнл». История создания коллектива была тривиальна, но вместе с ребятами подпевали все. И, как известно, ребята разбили не одно девичье сердце, покоряя юных красавиц текстами о любви. Еще одна песня

0: наши, родные, родные, родные! 20 лет вашей любви переполняют наши сердца на много 100, 200 тысяч лет вперед! Мы вас любим от всей души!
1: Спасибо большое, друзья!

0: бабушки.
1: Спасибо, спасибо.
2: Реклама.
3: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибос-центру Апвейна и Баскартой лояльности Веселибо первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-polyclinica.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
4: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн тотализации и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Дарите женщинам цветы без повода и
2: что в жизни есть у меня.
0: Первое автомобильное радио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 20 часов. Авторадио.

0: мотор.
1: Киноафиша. В программе «Киноафиша» история человека, который доказал, даже в самые трудные моменты можно изменить свою жизнь, если не потерять веру в себя. Фильм «В погоне за счастьем» — это трогательная история о борьбе, надежде и силе характера. Картина основана на реальных событиях и рассказывает путь Криса Гарднера, человека, который прошел через нищету и бездомность, чтобы однажды добиться невероятного успеха. Фильм «В погоне за счастьем» рассказывает о простом продавце — Крисе Гарднере. Главную роль исполнил Уилл Смит, а его сына в картине сыграл настоящий сын актера Джейден Смит. Их экранные отношения стали одной из самых сильных сторон этой истории. Действие фильма переносит зрителя в Сан-Франциско начало 80-х годов. Крис вкладывает все семейные сбережения в продажу специального медицинского оборудования. Но товар оказывается почти никому не нужен. Из-за финансовых проблем рушится его брак, и мужчина остается один с маленьким сыном на руках. Несмотря на отсутствие денег и стабильного жилья, Крис получает шанс пройти неоплачиваемую стажировку в крупной брокерской компании. Из 20 стажеров только один должен получить постоянную работу. Чтобы добиться цели, ему приходится совмещать обучение, поиски клиентов и заботу о ребенке. Иногда отец и сын остаются без дома и вынуждены ночевать в самых неожиданных местах, но Крис продолжает бороться ради будущего своего сына. Кино «В погоне за счастьем» — это не просто история успеха, а фильм на реальных событиях о силе любви, упорстве и желании изменить свою судьбу. Позже Гарднер действительно стал успешным бизнесменом и основал собственную компанию. Приятного просмотра!
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
3: Реклама.
4: Redzes festivāls Visionete Opticas 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Интересный факт. Лоси и олени. Лоси и олени нередко становятся жертвами автомобилей. Особенно в зимнее ночное время, когда из-за скользкой дороги водитель не успевает затормозить перед вышедшим из леса животным. В одной только Финляндии каждый год на трассах погибает 4000 северных оленей. Для уменьшения этого количества в 2014 году финские оленеводы стали опрыскивать рога своих животных спреем, который при засыхании становился светоотражающим покрытием. В итоге этот метод не принес ожидаемого успеха, а лучший эффект показало мобильное приложение, отслеживающее перемещение больших групп оленей и уведомляющее об этом водителей.
1: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

Авторадио Латвия. Живой звук. Борис Гребенщиков. Город золотой. Запись выступления апрель 2022 года.

плачет сердце мое. Небо, дай мне пожить. Не хочу быть я тем,

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: Наверное, мы сошли с ума. Я твой враг, ты мой враг.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио. Движение только вперед.
1: Как смогла ты подумать, не знаю, что тебя на кого-то меняю, что

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Там, где тебя нет, там поздравляю, и счастья тебе же.
0: Первое автомобильное радио.
1: Зной моей мечты, стон твоей любви.
2: Белые розы, белые розы.
0: 103.2 FM.
2: Малиновые ночи с тобой, мы стали близко очень.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: когда.
1: Для тех, кто спешит.
2: Для тех, кто едет налегке.
1: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

Вот и все, это было вчера. Наша тайна с тобой оказалась напрасной. И последнюю ночь я не спал до утра. Я прощался с тобой, говоря тебе здравствуй. Вот и все, это было вчера. Вот и все, это было вчера. А хотел я бы смог без причины остаться. Свет в прихожей горит,

Вот и все. Это было вчера. Вот и все. Это было вчера. Словно сладостный сон, ни на что не похожий.

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Валерий Леонтьев. Дельтаплан. Живое выступление 2023 года.
1: Между нами памяти туман, ты как во сне.

0: Прости, поверь, и я тебе открою дверь.
1: Другая версия. Те же песни, но совсем иначе.
2: На первом автомобильном.

0: наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

Вы слушаете Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио. Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Интересный факт. Стив Джобс и его автомобиль. Стив Джобс ездил только на автомобилях марки Mercedes-Benz, причем без номерных знаков. Дело в том, что по калифорнийским законам на установку номеров дается целых полгода. Джобс заключил договор с одним автосалоном, согласно которому каждые полгода он брал новый автомобиль, а старый возвращал обратно. Приезжая в офис, он парковал машину на месте для инвалидов, обосновывая это тем, что только здесь автомобиль был виден из окна его кабинета.
1: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

она мою рубашку временно. И скоропостижно вдруг поселится. Наших душ две птицы неуверенных, в небо словно в первый раз летят.

0: Она со мной.
1: Авторадио Латвия. Живой звук. Вячеслав Бутусов. На берегу реки. Запись выступления июнь 2022 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

мы легкий сон, Ланфрен, Ланфран, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, Ланфра, Лантатита, но слаще сна твои уста, и роза падает с куста тебе на грудь.

0: глаза. Любовь последняя чиста, лети в мой сад, голубка.
1: Дорога длинная,
2: но с музыкой всегда светлее.
1: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

Авторадио Латвия. Живой звук. Наташа Королева. «Синие лебеди». Живое выступление 2018 года.

В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге полночь. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 1 час.
0: Авторадио.

горе или радость. То замерзнешь, то растаешь. Кто-то ласковое солнце или мертвый белый снег.

печать греха. О, как она нас разделяет. И скорби ты не разделяешь. Любовь, как старая труха.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 2 часа. Авторадио.

бы солнцезащитный взгляд. Мне бы ключик от этой дверцы, в ампуле быстрый яд. Похоже, забили на всех.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 3 часа. Авторадио.